0: Отче, вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Хорн. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Where the Horn? Да, Хорн превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду, совсем как в ваших одиноких мечтах. The Horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Where the Horn?
1: This is funk to make you sweat, to get you out into the streets of the city and see your brothers and sisters join together right now. Some great funk from IF99, from the meter.

0: хочет. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Хорн. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Wear the Horn. Да, Хорн превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The Horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Wear the Horn.
1: Keep listening to IF 99, radio for the people who have had enough of the 60 hours of work and want to finally feel some real music. This is not for people who listen to the top 40. That's a bunch of pretty people doing aerobatics while they mime to somebody else's song, and they call it art. I call it a cultural disaster. Get real! You worship celebrities while your neighbors are starving. Get active, get moving, get the Afrobeat and funk. IF 99. Give the people what they want. Is this tune by the OJ?

0: Complaining you get it tough? What do you know about tough? You ain't seen tough until you've lived in Lagos. Here, 5-year-olds have cell phones and you complain you got it tough? Play dates? What the hell are play dates?
1: Женщина этого хочет. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, форм. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Wear the horn. The horn превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Wear the horn!
0: We've got funk and the African groove for you on IF 99. Who says funk is dead? Let me be real clear on this. Crying on TV is not cool. Having plastic surgery, not cool at all. Posting about how rich you are, oh, of course, not cool. Invading foreign countries to steal their oil and calling it democracy? Now, that is real cool. And we've been doing that for many generations.